0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

Пишу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.
2: Если

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: «Само пройдет». Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дима, я из города Екатеринбург. Хотел бы маме передать привет и заказать песню «Малиновая лада». Мою маму зовут Наталья. Я желаю ей счастья и хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Внимание!
1: Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мансур. Я из Казани, Мирсан. Хочу передать перед маме, Диле, брату, Дамиру, сестре Лесян. И хочу песню сказать группе «Добро». Желаю всем хорошего лета. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме, и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Также глава государства поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, которые должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо. Кроме того, Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры и заявил, что в России создан оперативный штаб для мониторинга ситуации с топливом. Также в интересах потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается и полный запрет на экспорт дизеля. К другим новостям. Рособорнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новым

0: к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Лебедь белая» в исполнении Юлии Михальчик. Всем желаю легкого понедельника.
1: Прямо сейчас.

0: милый.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Фремчев.

Когда сидишь на работе, будучи в служебном романе, а мечтаешь о нем, о романе курортном, и причем трудовой роман, он связан совсем уж не с любовью, там другие чувства человек испытывает, несколько созависимые. Доброе утро, друзья! Начинаем новую рабочую неделю вместе. С вами Даня Борисов. Надеюсь, вы сейчас проснулись так рано, потому что собираетесь с семьей на какую-нибудь экскурсию, а не потому что в вашем списке дел сегодня одни рабочие задачи. Но и с этой ситуацией поможем разобраться. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Знакомимся с гороскопом на 29 июня, понедельник. Овнам, львам и весам сегодня стоит внимательнее относиться к договоренностям, легко согласиться на условия, которые позже окажутся невыгодными. Тельцы, девы и козероги смогут решить вопрос, который откладывался уже несколько недель. Особенно удачными окажутся дела, связанные с документами, расчетами и покупками для дома. Близнецы, стрельцы и водолеи могут неожиданно получить новости от человека, с которым давно не было контактов. Информация окажется полезнее, чем покажется на первый взгляд. Раки, скорпионы и рыбы будут склонны слишком много думать о будущем. Звезды советуют сосредоточиться на текущих задачах.

Музыкальная новинка Полины Гагариной продолжает эфир радиодачи. Чтобы мир не казался помятым, а каждый летний день запоминался на долгие годы вперед, во-первых, планировать досуг необходимо, а во-вторых, надо не забывать делать солнечные снимки ваших интересных событий. Ими потом можно поделиться с командой радиодачи в акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем ваши фотографии на призы для удачного отдыха. В конце августа два главных приза разыграем. Путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Не пропустите объявление финалиста уже через 10 минут. А форму регистрации и правила ищите на сайте radiodacha.ru, категория 18+.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подведение итогов в солнечной акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня узнаем имя 14-го финалиста нашей акции, того человека, который проходит в финал и будет бороться за два главных приза. Напомню, у нас на кону две каюты на морском лайнере, который отправится по маршруту из Сочи в Турцию. В морском лайнере «Астория Гранде». Алина с нами на связи, она из Сочи, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алина прислала нам фотографию, где она с мужем на пляже в каком-то красивом месте, кажется, это берег океана, позирует на фоне приземляющегося авиалайнера, на фоне приземляющегося самолета. Алина, расскажите, где вы отыскали такой пляж, как о нем узнали и в какой стране происходит дело?
2: Эта история случилась в Таиланде, на пляже Майкхау. Мы с мужем поехали отдыхать. Нам об этом пляже рассказывали наши друзья. Очень низко на пляже садятся самолеты, и можно сделать прям нереально крутое фото. Но дело в том, что каждый день ты не угадаешь, будут они садиться с этой стороны или нет. И мы ехали вот прям наобум несколько часов, приехали, и нам повезло, и мы там буквально за 3-4 кадра сделали офигенный классный очень дубль. И вот, собственно, его я и разместила.
1: Ага.
2: И вот сейчас я в вашем конкурсе.
1: Расскажите, а что чувство там, громко было? Было ощущение, что самолет буквально падает на вас?
2: Там ощущения были вообще просто самые разнообразные. Очень было громко и очень ветрено. То есть, когда самолет садится, песок летит с такой силой, что там, я не знаю, сбивает даже все вещи. Это было прям очень круто. От восторга прям до ужаса. Вот такие были ощущения.
1: Алина, за то, что вы все это пережили, вытерпели, смогли, и фото у вас классное получилось, хотим вручить вам от команды «Радиодачи» классную сумку термос переносную, чтобы ваши напитки или еда оставались холодными, ну или горячими, там как пожелаете. И вы проходите финал под номером 14. Я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Здорово. Очень рада, что прошла финал, и буду надеяться победить. Поэтому желаю всем удачи участникам и принимать участие, кто еще не успел.
1: Алина, спасибо за такие подбадривающие слова. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru и регистрируйте свое фото. Победить может каждый. Для слушателей старше 18 лет. Следующего финалиста назовем завтра утром в это же самое время.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: И тогда заберет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-Банк».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Передаю привет огромный своим родным. Жене Геле, дочке Насте, маме Свете и брату Вове. Я вас всех люблю и желаю вам большого процветания. И заказываю песню Тани Булановой. Спасибо, радио «Дача».

0: суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия». Как пишет РИА Новости, президент назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит и пообещал обеспечить безопасность сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также защитить результаты голосования. Кроме того, он подчеркнул, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности и готовности отстаивать общее будущее. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах. В нем смогут принять участие до 48,5 миллионов человек. Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. Как пишет РИА Новости, решение принято до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов. Напомню, ранее ведомство ограничило ввоз многих армянских продуктов, в том числе овощей и фруктов, а также минеральной воды. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача». Для зрителей

плачь и смотри со стороны. Это о ситуации, когда коллега уходит в отпуск, а вы нет. У меня один такой есть, он с сегодняшнего дня отдыхает, однако с нескрываемой радостью забегал на 5 минут решить одно важное трудовое дело. И я прямо-таки прочувствовал хит «Непары» на «Радиодаче». Кстати, Александр Шоу и группа «Непары» выступят на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни». Всем отпускникам шикарного отдыха желаю. Ну а нам, друзьям, легкого понедельника. Впереди еще больше классных песен. Скоро послушаем работы группы Feist Family, Игоря Николаева и Ярослава Сумишевского на «Радиодача».

0: России сегодня отмечают День кораблестроителя. Дата выбрана в честь указа Алексея Михайловича, который вышел 29 июня 1667 года. Тогда царь приказал строить первый русский военный корабль, который получил название «Орел». С этого события и началась история флота. Если среди ваших знакомых есть люди, причастные к этой сфере, обязательно их поздравьте.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

раз-два можно оказаться в эпицентре отпускного настроения, даже если отпуск уже канул в лето. Стоит только включить Муз-ТВ в четверг в 9 утра, вас там будет ждать шикарная подборка летних клипов для бодрого начала дня. Смотрите дачный плейлист «Радио Дача» в эфире одного из главных музыкальных каналов страны. Еще там можно передать привет, поздравления, дачный совет или полезный лайфхак для зрителей старше 16 лет. Для широкой же публики далее и в нашем эфире контента найдется. Скоро послушаем музыкальные работы Ларисы Мондрус, Александра Шевченко и Натали на «Радио Дача».

0: Легко сказать, а вот сделать далеко не каждый может. Я вот когда работаю с утра, начинаю подпевать песням где-то только часа через два после появления на работе. До этого лучше ко мне не подходить. Надеюсь, и вы, друзья, раскачались. Наша музыка вам помогла привести себя в чувство, и вы тоже уже распеваетесь. Материалы предоставим с лихвой до финала часа на радиодаче. Не пропустите рубрику «Удачный момент», где послушаем песню Ани Лорак, а также хит-дуэта PM. Отличного начала дня всем слушателям радиодача.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Диана из Московской области. Желаю всем отличной недели, продуктивного понедельника и замечательного настроения. Пусть эта неделя принесет только хорошие новости и приятные сюрпризы. Пожалуйста, поставьте песню «Ани Лорак». Хорошего вам дня.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем – темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Безнадега.ру» в исполнении группы «Иванушки Интернешнл». С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

кто ни говорил, но привычки формируют человека. Нам важно выполнять одни и те же действия время от времени. Желательно, чтобы они были согласованы с каким-то графиком. Поэтому в эфире «Радио Дача» каждое утро вас ждет тот самый хит. Это рубрика, где мы вспоминаем легендарные песни и отечественные эстрады. Через 5 минут нажмем кнопку и получим результат в виде песни группы «Технология». Не пропустите тот самый хит на «Радио Дача» совсем скоро.

друзья, с легендарным хитом Игоря Сруханова «Желаю тебе» продолжает эфир радиодачи. Игорь Арменович в этом году отметил юбилей, артисту исполнилось 70 лет, а также в этом году он отмечает еще одну знаковую дату – 40-летие творческой деятельности. Ожидаем большой трибьют-концерт, а значит, еще немало песен Игоря услышим в новых аранжировках от самых разных артистов. Ждем, надеемся, слушаем. Впереди еще больше песен, проверенных временем. Послушаем далее на радиодаче хиты «Ласкового мая» Филиппа Киркорова и Евгения Григорьева.

0: А еще лето — это, конечно же, много вкусных ягод, фруктов и даже овощей. У них тоже вкус летом становится будто более насыщенным. Сегодня, кстати, отмечается День черешни. Вот вам повод сбегать на рынок или в ближайший магазинчик в перерыве от трудовых забот и насладиться черешней по полной. Потом не забудьте обнять человека, с которым разделили радость поедания черешни, потому как праздник объятий тоже выпал на 29 июня. Продолжаем понедельник в ритме классной музыки. До финала часа традиционно исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Руслана Алехно «Отличного вам дня».
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Иваново. Меня зовут Валерия. Передаю привет Алексею Шевченко в Белгород. Желаю ему крепкого здоровья и всего самого хорошего. Очень жду возвращения домой. Специально для него я заказываю песню «Максим». Любую композицию на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

0: Шоу.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио 2.

0: дороги.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин дал интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как пишет РИА Новости, президент заявил, что Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми российскими регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории. Однако наша страна на это пойти не может, потому что не намерена давать противнику возможность перевооружиться. Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, из-за неудач на фронте ВСУ прибегают к террористическим методом, но атаками на гражданскую инфраструктуру боевики не достигают никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление. По словам Владимира Путина, нужно постоянно совершенствовать систему ПВО с учетом поставок Украине западных вооружений. Он отметил, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, освобождая территории и создавая зоны безопасности вдоль границ. Другим новостям. Социальный фонд России с 1 июля перейдет на принципиально новый порядок назначения выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, с начала наступающего месяца механизм назначения станет полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом становятся сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Уточняется, нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родом, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные денежные назначения при рождении ребенка. Известно, что запрашивать дополнительные сведения у компании социальный фонд будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: участники юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни». В эфире это группа «Фабрика». Поведали нам музыкальную историю «Лёлик». Девушек в полном составе увидим уже 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве. Еще зажгут в этот вечер наши сердца Николай Басков, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, группа «Отпетые мошенники» и еще более 20 звезд радиодача. Не хватает, друзья, только вас. Занять лучшее место еще можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого.

Много чего в нашей жизни складывается само собой. Порой бывает, отпустишь ситуацию, и вот только тогда она начинает развиваться таким чередом, который тебя устраивает. Но вот приветы и поздравления в программу «Удачный час» на Радио Удача сами себя точно не передадут, тут ваша помощь нужна. Сделайте свой день и день близкого человека чуточку ярче, оставьте ему пару теплых строк в группе ВКонтакте «Радио Удача» в мессенджере «Макс», или дозвонитесь в студию и закажите любимую песню по телефону в столице 8495-995-2555. Удачный час на Радио Удача стартует уже в полдень по московскому времени.

0: Как мало песен, друзья, в которых у двух влюбленных людей все складывается хорошо. Обычно же про расставание поют, про какие-то ссоры, про непонимание. А тут песня прям-таки полная любви. Надо на такие солнечные хиты обращать побольше внимания. Тогда, глядишь, и сам счастливым станешь. Дима Билан завершает очередной музыкальный час на радио «Дача». Следующий час ожидается удачным. Будем передавать ваши приветы, поздравления, а еще исполнять музыкальные заявки. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Желаю всем отличного понедельника в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Уфы. Хочу послушать песню Марины Хлебниковой «Лето» и передать привет своим друзьям и слушателям Радио «Дача». Всем желаю прекрасных теплых дней. Спасибо большое.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мэр Сергей Собянин рассказал о внедрении биометрии на МЦД. По его словам, на днях этот способ оплаты проезда стал доступен на первом диаметре. До конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года на МЦД-3. Таким образом, данный сервис будет внедрен на всех основных видах рельсового транспорта столицы – метро, МЦК и МЦД. Кроме того, он доступен на всех турникетах аэроэкспресса и речных регулярных маршрутах. Жители Москвы, участвующие в программе реновации, теперь могут оформлять основные документы по переселению дистанционно. Новый функционал появился в сервисе «Переезд по программе реновации». Посетители ярмарок выходного дня в Москве с 15 мая по середину июня приобрели 215 тонн овощей нового урожая. Наибольшей популярностью у горожан и туристов в это время пользовались огурцы. Их купили свыше 53 тонн. Добавлю, подобные ярмарки в Москве работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Их особенность заключается в том, что овощи сюда везут со всей страны и из всех климатических зон. Поэтому каждый год сложно предугадать начало того или иного сезона. Кроме того, продукция фермеров выращивается не в промышленных масштабах, и зависит от погоды и способа культивирования. В Москву и Центральную Россию возвращается жара. Как сообщили в Центре ФОБОС, завтра воздух прогреется до плюс 28, а пик высоких температурных показателей придется на четверг, когда столбики термометров поднимутся до 30 градусов выше нуля. Однако жара задержится в мегаполисе ненадолго, всего до 4-5 июля. Кроме того, синоптики заявили, сегодня в столичном регионе до плюс 25. Местами возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Граждан призвали соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не парковаться автомобили рядом с ними. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Добрейшего понедельника, друзья, Мария Федорова с вами. И вот она, программа «По заявкам». Удачный час стартовала в эфире. Жду от вас поздравления и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Можете позвонить, заказать песню за одним. А можете просто отправить сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. Сделать кого-то чуть счастливее в этот первый рабочий день. И вот сообщение тут как тут. Всем привет, особенно доченьки Марии Гужвиной, Михаилу и, конечно же, мужу Александру. Сейчас они на даче. Я вас люблю всем знакомым. Привет от Светланы Гужвиной и привет сотрудникам завода «Пилот». А еще Елена передает привет своим любимым коллегам в Бирюлево на склад «Астал Агро». Пишет, я очень соскучилась по всем своим мужчинам. Желаю всем легкой рабочей недели и хорошей погоды. Ждите, скоро выйду из отпуска, будет веселей. А пока отдыхайте. И песня для вас. Наталья Гордиенко открывает дневной удачный час на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню вам из города Смирянска, Ростовской области. Хочу передать привет всем жителям нашей прекрасной, огромной, большой страны. Хочу передать привет своему любимому мужу Руслану, сейчас на работе. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой. И прошу поставить песню «Натали». Спасибо огромное, мое любимое радио «Дача».

притягательная, очаровательная. Оставайся такой же жизнерадостной и яркой. Отправлено. Аня из Верхней Кугульты Ставропольского края отправляет привет своему папе Александру. Передайте ему, что я его очень-очень люблю, пишет Аня. Передаем. И еще один привет любимой дочке Алине. Поздравляю тебя с окончанием школы и с отличной защитой всех экзаменов. Отлично. Я считаю, что вот это самое главное, по крайней мере, на данном жизненном этапе. Песни будем слушать на радиодаче в исполнении Ольги Бузовой. Композиция называется «Верни».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я живу в городе Твери. Меня звать Валера. 35 лет. Московская область. Это Быкова. Марина и Женя. Они муж и жена. Ну и ребята, с кем работал раньше. Прошу даже поставить песню 200 лет. Мы с вами молежим. Спасибо. Радио Дача. Всего доброго. Всего хорошего.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Звоню я к вам из города Бурма, Республика Татарстан. Хочу поздравить с днем рождения своего друга, товарища Тимкина Ильшата. Пожелаю хочу крепкого здоровья, благополучия, новых идей, новых возможностей и всего самого доброго. Поставьте веселую, хорошую песню. Спасибо большое, Радио «Дача».
3: Это будет наш с тобой секрет.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

вы присылаете на радио «Дача», программа «Удачный час». Василий вот что написал. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Людмилу Васильевну Пасечник с юбилеем, 80-летием. Самая лучшая мама, любимый учитель многих поколений. Здоровья, успешного урожая и просто желаю быть счастливой. Отмечаем сегодня в саду этот юбилей. Мы все команды радио «Дача» присоединяемся к поздравлению. Далее дочка Леночка отправляет привет любимым мамуле и папуле, которые сейчас на даче в Дорохово. Я вас очень люблю, скучаю, отдыхайте. Хорошей вам погоды желает. И вот такое послание, любимая радиодача. Всем-всем летнего настроения, вдохновения. Мужу Андрею привет, он лучший. Трудится водителем «Газели». Идет сейчас уборка зерновых. Всем слушателям всего самого прекрасного желает Наталья. Обо всем рассказала. Молодец, Наталья, вам тоже большущий привет. Вернусь к сообщениям на радиодаче уже совсем скоро. Будем вместе.

0: Крестный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звонит вам Галина из Владимирской области, город Карабан. У меня сегодня день рождения. 64 года. На даче одна живу тут. Хочу, чтобы мне поставить мою любимую песню «Черная смородина». Спасибо, дорогой «Радио Дача». Я каждый день вас слушаю, без него утром просыпаюсь и ложусь спать.

час на радиодаче продолжается, и скоро я вновь прочитаю ваше послание. Но сначала напомню вот о чем. В этом году радиодача отмечает 20-летие, и праздновать будем на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Николай Басков, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И теперь ваше сообщение с удовольствием прочту в эфире «Радиодача». Так, кто пишет? Пишет Елена Говенко, коллектив Минераловодского комплексного центра социального обслуживания населения. Поздравляем Татьяну Гензу, или Гензу, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и финансового процветания. Отправлено. Следующий теплый привет Алисе Жилкиной, любимой сестре, а также привет брату. Желаю вам замечательно провести лето и успешно завершить первый курс. Это ваша сестренка сообщение направила. И мужу Борису большущий привет от жены Анны. Люблю тебя. Вот так коротко и ясно. Песню про любовь будем слушать в исполнении Вованы Анны Семенович на радиодаче. Композиция называется «Третья попытка».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Сергей Степанов. Звоню вам из Республики Татарстан. Хочу пожелать всем слушателям Радио Дача хорошей солнечной погоды. И хочу послушать песню «Руки вверх, студент». Спасибо большое.

Еще немного сообщений ловите на радио «Дача» в программе «Удачный час». Так, поздравьте, пожалуйста, нашего начальника, замечательную девушку с днем рождения. Дорогая Светлана Владимировна, желаем вам, чтобы сегодня сбылась одна маленькая мечта, но самая заветная. С любовью, отдел кадров Городищенской больницы центральной. Юлия передает привет папе Михаилу в Оренбург. От Анны летит привет мужу Александру Рыбакову с пожеланием отличного дня. Друзья, вы тоже пишите, ваши сообщения будут озвучены на всю страну в эфире радио. Удачи уже совсем скоро.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Воткинска. Меня зовут Галя. Я хочу заказать песню «Сама себе». «Зеленые глаза». Большое спасибо, радио «Дача».

с удовольствием прочитаю сейчас ваши сообщения из мессенджера Макс, те, которые вы присылаете на номер 8-910-004-49-24. Вот что у нас есть. Так, мы находимся в СНТ-Строитель, город Магнитогорск. Всем большой привет всем соседям от семьи Берг. Дмитрий поздравляет тестя и тещу с днем свадьбы Гореловых Виктора Николаевича и Людмилу Владимировну с Горько. Далее Софья поздравляет всех слушателей радиодачи с началом новой недели, передает привет маме Олесе, папе Ростиславу, брату Матвею, бабушке Риме и дедушке Петру. И еще одно сообщение есть. Поздравляем любимую Оксаночку с юбилеем. Оксана, ты счастье мое, всех сокровищ ценней, с тобой каждый миг, словно праздник. Мечта, люблю тебя, Ксюша, сейчас и всегда. А сообщение прислал Андрей. Друзья, и вы тоже успевайте отправить свое послание в программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже очень скоро прочитаю, сразу же после того, как послушаем композицию Валерии на радио «Дача».

0: Доченьке Оксане Парамоновой, которая повезла свою ласточку на ремонт у дачи. Ей всего хорошего, все получится, пишет ваша мама Надежда из Сыктывкара. Далее привет Марине от Натальи. Игорь отправляет огромный привет всем односельчанам, особенно своей жене Евгении. Викова, что написала, передаю привет подруге Алене. Очень хочу, чтобы она поскорее выздоравливала. Из Туринска сообщение Свердловской области. Далее Дарья передает привет и желает хорошего отдыха и прекрасного лета всем слушателям радио «Дача». Дарья, уважаемая, это взаимно. И еще один привет от Вики для бабушки Татьяны и сестры Саши. Друзья, еще две заявки музыкальные непременно исполним до финала этого часа. И встретимся буквально через 10 минут на радио «Дача». Мария Федорова с вами. И легкого, бодрого понедельника желаю вам.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Удачный час.
6: Здравствуйте, радиодача. Я Оля Анатольевна Стеханенко. Поздравляю своего брата Стеханенко Александра Анатольевича. 36-летием, год Волжский. Всем большой привет. Поздравляю вас с праздничками. Всех инвалидов, всех выпускников. Нам 25, как мы закончили школу имени Максима Горького. Мальчишки, девчонки, с кем я училась, Стеханенко Ольга Анатольевна. Привет вам большой. Я вас жду в гости на даче на Юмной. И поставьте нам песню, пожалуйста, композицию «Баскова». С днем рождения. Спасибо большое, радиодача, что вы есть.

0: взрослый час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Уваров Даниил. Я из города Губкин. Поздравляю Веронику с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и заказываю ей веселую вещь. Спасибо, радиодача. Я вас люблю.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в наступающем месяце. Так, с 1 июля начнет действовать норма, согласно которой и родители, и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Благодаря этому они смогут защитить детей от злоумышленников. Кроме того, повысится безопасность сделок с недвижимостью. Со среды личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. В социальном фонде назвали средний размер новой семейной выплаты. По итогам первого месяца предоставления данной социальной меры пособие составило 30 тысяч рублей. Ведомство уточнили, что сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Он, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке в 6%, после чего разница возвращается семье. Размер определяют с учетом уплаченного НДФЛ. Напомню, прием заявлений на получение семейной выплаты открылся 1 июня. Право на нее имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 объектов проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. Там отметили, что на пострадавших от мазута участках продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, стоимость евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

сюрпризом на радиодаче, но она уже вовсю идет. В течение 3 месяцев будем ждать от вас летние, яркие, необычные фотографии. Будем вручать призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. Все эти 3 летних месяца мы выбираем финалистов, а 28 августа разыграем главный приз. Их будет 2 главных приза. 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И музыка «Любимая и лучшая» для вас впереди на «Радио Дача». Будем слушать группу «Вирус» и Дениса Клявера.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

слушаю звонки в московскую студию «Радио Дача» по номеру телефона 8495-995-2555, чтобы исполнить ваше музыкальное желание в рубрике «Удачный момент». Уже совсем скоро будет сделано в лучшем виде. Пока готовьте поздравления и приветы. И сами готовьтесь подпевать отличным хитам на «Радио Дача» в исполнении Юрия Лозы, Артема Качера, Игоря Николаева. Уже совсем скоро. Приятного всем понедельника желаю.

0: понедельник, если проводить его в компании «Радиодача», что, собственно, мы и делаем. Мы продолжим в том же духе вместе с Эдгаром и Радой Рай. После их совместной песни исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и отправимся в новый час на «Радиодача». С вами Мария Федорова. Приветствую всех.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
1: 0+.
4: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виталий, я из города Саратова. Хотел бы заказать песню Андрея Губина. Хочу поздравить всех с хорошим днем и желаю удачи и процветания. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме, и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Также глава государства поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, которые должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо. Кроме того, Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры и заявил, что в России создан оперативный штаб для мониторинга ситуации с топливом. Также в интересах потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается и полный запрет на экспорт дизеля. К другим новостям. Рособорнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах. Такое заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. По его словам, в программу войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов и проведения учебных сборов для старшеклассников. Уточняется, данные изменения направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Мне так повезло» в исполнении Мари Краймбрери. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника.
0: Прямо сейчас

сидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Ведем хорошо там, где есть радиодача. Потом же наступит осень, и будем отмечать юбилей радиодачи. 20 лет нам исполняется. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». На один вечер объединим на одной сцене всех звезд радиодачи. Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, Михаила Шуфутинского и группу комбинации еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите песни для души совсем скоро на радио «Дача». Для вас Севен Росс, Леонид Агутин и Ани Лорак. Дождитесь.

радиодача, хит «Черная смородина». Кстати, время ягоды сейчас, и смородина, и клубника, и малина. Всего хватает на прилавках. И музыки на радиодаче тоже очень много. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать Инну Маликову и «Новые самоцветы», Юлию Михальчик и Дмитрия Маликова. Всем чудесного понедельника желаем. Оставайтесь с нами.

0: достичь большого счастья слушателям радиодачи. Уже совсем скоро этот привет будет отправлен в рубрике «Удачный момент», и песню обязательно поставим, ту, которую заказали. А перед этим будем слушать на радиодаче группу «Фабрика» и группу «Хай-Фай». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из деревни Чудиново в Чехове. И хочу заказать песню для себя. Ирина Аллегрова, привет, Андрей. Передаю привет всем тем, кто сейчас находится на даче. Всем желаю теплого лета. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия». Как пишет РИА Новости, президент назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит и пообещал обеспечить безопасность сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также защитить результаты голосования. Кроме того, он подчеркнул, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности и готовности отстаивать общее будущее. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 компаний разного уровня. Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах. В нем смогут принять участие до 48,5 миллионов человек. Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. Как пишет РИА Новости, решение принято до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов. Напомню, ранее ведомство ограничило ввоз многих армянских продуктов, в том числе овощей и фруктов, а также минеральной воды. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Виктория Дайнеко. Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В ближайшие же минуты будем подпевать классным хитам на радиодаче. Их исполнят Натали и Ольга Бузова. И от вас ждем музыкальные пожелания в рубрику «Удачный момент». Звоните. Номер телефона московской студии 8495 995 2555.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

Это на радиодаче Роза Зергерли, заслуженная артистка Азербайджана, многодетная мама и просто красавица. Песню, кстати, данную ей написал Игорь Крутой, композиция называется «Кино». Далее будем слушать группу «Чай вдвоем» Михаила Шафутинского, Смии Бойко и Олега Газманова. И напомню, друзья, свою заявку музыкальную вы можете в рубрику «Удачный момент» оставить номер для приветов и поздравлений 84959952555. Приятного всем понедельника. Оставайтесь с нами.

0: ночей в Петербурге. Это время, когда многим хочется приехать в северную столицу и увидеть все своими глазами. Кстати, в Москве тоже ночью достаточно короткие, уже часа в три. Светло, и облик всех можно рассмотреть. Очень много музыки увидите и услышите далее на радиодаче. Впереди у нас Иванушки Интернешнл, Александр Буйнов. И будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Приятного понедельника вам.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодаче. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню из Кургана. Это Вера. Хочу передать привет всем моим лучшим подружкам, лучшим друзьям. Пусть жаркое лето для вас будет очень прекрасным. И заказываю песенку «Снежинки» Алекса Таман. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Я буду» в исполнении группы Five Star Family. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас –

Точно, радиодача с 20-летием. Увидим и услышим ее на юбилейном фестивале «Удачные песни» в Москве в Лайф-арене 26 сентября. И коллеги Полины Гагариной, несомненно, будут. Это Сергей Лазарев, Денис Клявер, Юлиана Караулова, Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарной музыкой наслаждайтесь в компании «Радиодача». Вот-вот услышим Наталью Подольскую, Ирину Аллегрову и Виктора Королева.

Машкой на радиодаче. Композиция «Не бояться». Еще больше новинок найдете на сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся заказывайте в эфире «Радиодача». А в ближайшее время хиты, проверенные временем, будем слушать от группы «Рефлекс», Сергея, Татьяны Никитиных и Димы Билана. Всем приятного наступающего вечера желаю в компании «Радиодача». Будем вместе!

0: утешать вам. Многие, кстати, уверены, что если гороскопы придумали, значит, в них есть истина. И на радиодаче есть свой гороскоп. Это рубрика, которая выходит в эфир каждый день в 8:30 по московскому времени. Завтра тоже звезды расскажут, что день грядущий нам готовят. Не пропустите. В ближайшие минуты ловите музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и классный хит Николая Баскова.
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут бабушка Ира. У меня сегодня внучка получила диплом на «Отлично». Я ее поздравляю и заказываю песни «Часики». Спасибо, Радио «Дача», что вы у нас есть. Я вас люблю.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин дал интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как пишет РИА Новости, президент заявил, что Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми российскими регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории. Однако наша страна на это пойти не может, потому что не намерена давать противнику возможность перевооружиться. Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, из-за неудач на фронте ВСУ прибегают к террористическим методом, но атаками на гражданскую инфраструктуру боевики не достигают никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление. По словам Владимира Путина, нужно постоянно совершенствовать систему ПВО с учетом поставок Украине западных вооружений. Он отметил, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, освобождая территории и создавая зоны безопасности вдоль границ. Другим новостям. Социальный фонд России с 1 июля перейдет на принципиально новый порядок назначения выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, с начала наступающего месяца механизм назначения станет полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом становятся сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Уточняется, нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родом, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные денежные назначения при рождении ребенка. Известно, что запрашивать дополнительные сведения у компании социальный фонд будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

и укрепить иммунитет, так специалисты утверждают. Пение творит чудеса. И вы не сдерживаетесь, подпевайте хитам радиодачи. Скоро в эфире для вас классные песни Анны Семеновича, Алексея Петрухина, Андрея Губина и Григория Лепса. Дождитесь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Радиодача с вами в любое время года. Уж летом и подавно дачный сезон проводим вместе и уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители будут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также для вас полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. В эфире шикарные песни ожидаются. Будет группа «Отпетые мошенники», Игорь Саруханов и Катя Лель. Оставайтесь с нами. Приятного вечера вам.

0: комары. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача». Наш летний вечер в самом разгаре. Впереди будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». А еще послушаем композицию Таисии Повали. Всем привет.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что? А ты куда?
12: На удачные песни, юбилейный концерт?
13: Что-что? Какие там артисты будут?
12: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
14: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
14: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
14: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
14: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда Елькина, я из Москвы. Я хотела бы передать большой, огромный привет всем своим друзьям и подругам. И пусть для нас, для всех, прозвучит сейчас хорошая летняя песня. Огромное спасибо, любимая радио «Дача». Всем успехов и здоровья.

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в наступающем месяце. Так, с 1 июля начнет действовать норма, согласно которой и родители, и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Благодаря этому они смогут защитить детей от злоумышленников. Кроме того, повысится безопасность сделок с недвижимостью. Со среды личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. В социальном фонде назвали средний размер новой семейной выплаты. По итогам первого месяца предоставления данной социальной меры пособие составило 30 тысяч рублей. Ведомстве уточнили, что сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Он, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке в 6%, после чего разница возвращается семье. Размер определяют с учетом уплаченного НДФЛ. Напомню, прием заявлений на получение семейной выплаты открылся 1 июня. Право на нее имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 объектов проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. Там отметили, что на пострадавших от мазута участках продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Стоимость евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

хочется пожелать всем слушателям радиодачи, которые участвуют в шикарной акции «Лето с сюрпризом». Напомню, мы ждем от вас яркие, летние, необычные фотографии на сайт radiodacha.ru. Зарегистрируйтесь, напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото, и верьте в удачу. Самые необычные снимки мы обязательно премируем призами для удачного отдыха. А 28 августа будет финал, и там разыграется два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот такое чудесное лето у кого-то может быть, возможно, у вас. Удачи всем! Подробности смотрите на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И музыка на «Радиодача» для вас. С удовольствием в ближайшие минуты послушаем Джаз Доурена, группу «Краски».

удачный момент в финале каждого часа. И уже через несколько минут будет исполнена новая музыкальная заявка. Возможно, ваша. Правда, нужно постараться немного. Подзвонитесь к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставьте душевный привет или поздравление и закажите ту композицию, которую хотите услышать. Она и прозвучит. А перед этим будут великолепные хиты от группы «Биз», группы «Корни», Ольги Бузовой и Ирины Аллегровой на радио «Дача». Дождитесь.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: расположиться в студии «Радио Дачи» и провести с вами остаток понедельника. А мое время в эфире вышло, пора закругляться. Встретимся завтра на «Радио Дачи». Всем чудесного летнего вечера желаю. С вами была Мария Федорова. Пока. И напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Братска. Хочу передать привет своему лучшему другу Владимиру и поставить песню «Хабиб» «Ягода малинка». Спасибо, радио «Дача». Эй!

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья. Там уточнили, что временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ситуация находится на контроле ведомства. Напомню, накануне Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1 700 000 тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. И уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Также глава государства поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, которые должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо, и добавил, что в России создан оперативный штаб для мониторинга сложившейся ситуации в этой сфере. В московских больницах стартует новая программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Творческие коллективы уже выступили в Коммунарке, Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Этим летом перед пациентами и медиками выступят хор Турецкого, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и театр оперетты. Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. Такие культурные события помогают пациентам мобилизовать силы для борьбы с болезнью, а врачам и медперсоналу переключиться и восстановиться. Проект реализуется совместно с Департаментом культуры Москвы. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера.
0: Прямо сейчас.

столица света на радиодаче. Довольно понедельника. После этого тяжелого дня нам уже ничего не страшно. Каждое воскресенье думаешь, опять этот понедельник завтра. Но он, как всегда, проходит лучше, чем ты ожидал. И вот снова вечер, и ты расцветаешь в ожидании прекрасных событий наступившей недели. Всем говорю привет. У микрофона с этого момента Иван Никитин. Это радиодача. Давайте продолжим только лучшими хитами лучшего и самого душевного радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

крутой на радио «Дача». Великолепный дуэт. Правильно, страдать не нужно. Билетов на день рождения радио «Дача» хватит абсолютно всем. Да, друзья, совсем скоро, этой осенью, если быть точнее, мы не только с вами увидим звезд первой величины, но и вживую насладимся многими хитами на грандиозном шоу «Удачные песни». Так, в этом году радио «Дача» отмечает юбилей. Друзья, все, кто не знает, 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене Live Арены увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, Сергея Лазарева и еще более 20 любимых артистов. Будьте с нами на невероятном фестивале. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Дмитрий Антонов на радио «Дача». Лучше сказать «пока» или «до свидания», потому как люди, которые однажды встретились, могут встретиться и еще раз. Тем приятнее будет поздороваться при встрече, когда не разрушены мосты и не прозвучало грустное «прощай». Вот и я, пользуясь случаем, еще раз говорю всем привет. В студии Иван Никитин, это «Радио Дача». Друзья, давайте наслаждаться вечером друг другом, ну и, конечно же, летней погодой, потому как жизнь одна, и вы понимаете, что ценить нужно каждый момент времени. Далее послушаем хит Максима Олейникова, ну и впереди также рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терентьев, звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет лучшему другу, его зовут Максим Лопухов. Он сейчас разгружает фуру и слушает вас. Прошу за него поставить песню «Колдовское озеро». Всем слушателям бодрого настроения. Хорошо там, где есть дорогой радиодатчик. Мы вас очень любим.

называется «Елка» на радио «Дача». Бесконечно летний хит. Думаю, даже если зимой его услышать в метель и стужу, то атмосфера в душе будет по-настоящему теплой и будет напоминать то самое лето. И когда температура была выше, гораздо выше нуля. Да, друзья, это радио «Дача». Продолжаем слушать самую лучшую музыку. Душевной музыки у нас очень много. Впереди хит Татьяны Булановой. Далее Александр Буйнов, группа «Руки вверх». В общем, очень-очень много планов. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что нам скажут синоптики на завтрашний день.

0: ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Стаса Чепик на радио «Дача». Сбежать в лето и продлить его максимально долго очень просто. Сейчас расскажу, как это сделать. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 12+.

0: Чили с летним хитом на радио «Дача». Если вам скучно просто так наслаждаться летом, то можете приобщить свое хорошее настроение к завтрашнему празднику. Международный день тропиков, так он называется. А если вы еще и планируете уехать поближе к экватору, то вот вам еще один повод находиться в хорошем настроении. Когда вокруг... Хотя, да, друзья, когда вокруг вас пальмы, бананы, кокосы и все фруктовые, и все фруктовое изобилие, то, наверное, настроение само собой и так будет выше неба. Но, тем не менее, знайте, что вот такой праздник нас завтра с вами будет ожидать. Впереди хит Филиппа Киркорова. Далее послушаем группу «Демо». Ну ладно уж, раскрою секрет. Это будет рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: Можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, это Женя Камышев из Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, веселым бабушкам, веселым дедушкам, Риме, Толику Гибукевичу, Марине, Васильевой Белам, тете Рае, дяде Коле Вдовиным, Оксане Московой, Саше и Юле, Розе и Ларисе. Давайте послушаем песню «Солнышко».

Дубцова на радиодаче. Идеальная история любви, когда она к нему, и он тоже к ней одной. Сложного в такой идиллии ничего нет, но стремиться к этому нужно. Если отбросить шутки в сторону, то на красивые пары, конечно же, смотреть приятно. Они вместе много лет и продолжают держать друг друга за руки. Да, друзья, по-прежнему веришь в настоящее чувство под названием «любовь», когда видишь подобное перед глазами. Иван Никитин вместе с вами. Всем привет, кто только что настроился на волну «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

певица Кая на радио «Дача». Звучит, конечно, красиво, спору нет, но посмотрел бы я на того человека, который 1000 ночей подряд не соблюдал режим сна. Все мы прекрасно знаем, что ложиться спать лучше всего на закате, ну а просыпаться вместе с солнышком. Вот тогда и сон будет крепкий, и утро покажется добрым. А вот эти вот ваши сказочки про 1001 ночь, это, конечно, все романтично, в период конфетно-букетного периода тоже замечательного, но и меру надо знать. Далее, друзья, послушаем Владимира Преснякова, Сергея Ростова и Александра Барыкина. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: Александр Барыкин на радио «Дача». Настоящий рок и драйв врывается в наш эфир. Прекрасно помним и любим эти поднимающие с места песни. Да, друзья, если вы еще и едете сейчас как раз в аэропорт кого-нибудь встречать, я думаю, ностальгия вам просто обеспечена. Далее послушаем Александра Добронравова, Юлианну Караулову и традиционно рубрика «Удачный момент» обязательно прозвучит для одного из вас.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы нашей дружной компанией хотим поздравить Дарью из Старого Оскола. Хотим пожелать на ее день рождения счастья, здоровья, любви, процветания, всего-всего самого хорошего. И чтобы она оставалась такой же красивой, такой же вот очаровательным человечком, каким она есть. Мы ее все очень-очень любим и хотим попросить включить прекрасную композицию. Спасибо огромное, Радио «Дача».

хочется танцевать. Пусть дискотека продолжается. Никакая не дискотека, конечно. Друзья, действительно, вечер, время стихов и раздумий. Тут главное не довести себя до головной боли и не сгореть мысленно. По-моему, лучший способ — это записать свои мысли, планы и задачи на завтрашний день. Так ничего не потеряется, и голова останется свежей уже сегодня. Продолжим час на радиодаче музыкальными историями различных групп, коллективов и ансамблей. Далее дискотека «Авария», Юлия Михальчик, Андрей Губин. Ох, друзья, будет хорошо, будет весело и, главное, душевно.

0: Маруся Чебохина, Алекс Слим и Игорь Крутой. Невероятно красивая новинка о любви. Не знаю, как вы, друзья, а я прямо сейчас сделал погромче.
1: Забыла я, напомню.
0: Да, друзья, хитов бесконечное количество, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены Москвы увидим Ольгу Зарубину, Викторию Данеко, Анну Семенович и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно не пропустим. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Бурман на радио «Дача». Кстати, на звонки с удовольствием отвечаю, поэтому смело звоните в рубрику «Удачный момент». Наш телефон 8495-995-2555. Еще час буду вместе с вами. Иван Никитин, меня зовут на одной волне, друзья, вместе с вами, поэтому поставлю совершенно безвозмездно ваш любимый хит. Ну что, вроде бы все сказал, поэтому бегом к телефону, друзья. Еще успеете сказать приятные, а может быть даже самые главные слова любимого. Людям. Далее послушаем Алену Апину и Мурата Насырова. Замечательный дуэт. Лунный, я бы сказал. Также послушаем Николая Баскова. Ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент» завершить этот час.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Орла. Хочу передать привет всей своей семье. Она у меня большая. Жене Виктории, трем дочерям Лизавете, Злате и Еве, одному единственному сыну Никите и Людмила. Хочу поставить песню Ларисы Долиной

Студио на радио «Дача». Попрошу погоду, чтобы солнце грело. Не знаю, как вам, а мне почему-то солнечных дней по-прежнему мало. Да, в Москве замечательная погода, минимум дождей, все как мы любим. Но вот зноя и настоящей пляжной жары все еще не хватает. Думаю, многие из тех, кто в отпуске и собираются на песчаный берег, меня поддержат. Вот, друзья, давайте объединяться, да, давайте кричать погоде, чтобы нас услышали. Пусть будет жарко, пусть будет зной. Итак, дальше послушаем Диму Билана, дуэт Никиты и Мария Зайцева в, кстати говоря, танцевальной версии, а также группа «Блестящие». Все это у нас на очереди. Оставайтесь с нами.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Бакли. Новинка на радио «Дача» прямо сейчас. Называется «Солнце внутри». Надеюсь, теперь будем слышать исполнителя почаще. Простые слова, незамысловатые фразы и все о лете. И, конечно же, о любви. Друзья, ну что ж, будем переслушивать, надеюсь. Итак, дальше послушаем Надежду Кадышеву, Наталью Гордиенко, Владимира Маркина и даже елку. Почему даже, друзья? Всех любим, всех обожаем. И на самом деле такая атмосфера и должна быть и дома, и здесь, когда вы включаете любимое радио. Продолжаем, друзья. Вечер наступает ночь. Ну, конечно, будем слушать много музыки. Оставайтесь с нами.

0: Елка на радио «Дача», а завтра продолжим в том же духе. Вторник – это уже совсем не тот тяжелый понедельник, который мы испытали сегодня. Так что самое сложное на этой неделе позади. На этом у меня все, друзья. С вами был Иван Никитин. Оставайтесь на волне радио «Дача». Еще много классных хитов, которые мы с вами не успели послушать, но обязательно это сделаем. Меня зовут Иван Никитин. Скажу еще раз. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Иван Карваев, хочу передать привет Оле из Песочного. Желаю счастья, здоровья и удачной рыбалки. Поставьте, пожалуйста, песню «Конь в любе». Спасибо, радио «Дача».
3: Выйду ночью в поле с конем.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Прости и отпусти.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.